Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

105,8 FM в Тбилисской. Включай. Казак FM.

0: друзья, ну что, сегодня утро вторника, время 7 часов 9 минут. Сегодня у микрофонов, как ни странно, Юлия Кирюшина и Александра Вольская на Казак ФМ.
1: Доброе утро. Ну что, наша волна Казак ФМ звучит по всей России. Значит, сегодня, друзья, мы заряжаемся хорошим настроением от Краснодара до самых дальних, я бы сказала, уголков страны.
0: Сегодня день кадрового работника. Говорим про первую работу. Помните, вот тот самый первый рабочий день, когда ты приходишь чуть-чуть пораньше, стараешься ни во что не врезаться, кивать всем, будто вот ты все знаешь. Куда идти? Каждые 5 минут уточняешь, а вот это вот правильно или я делаю?
1: Юль, ты знаешь, у каждого из нас, вот я уверена, есть такая история, и мы хотим ее услышать вот не только от нас, друзья, но и, конечно же, от вас. Рассказывайте в эфире про свой первый рабочий день, что запомнилось, какой совет дали старшие коллеги, и что стало ли, каким шагом важным стало к работе, может быть, вашей мечты.
0: Поэтому по номеру телефона +7 928 401 2020 пишите нам про свою первую работу. Была ли это работа мечты, или это был какой-то случайный заработок, или вас устроил куда-то ваш родственник. Поэтому 928 401 2020, ждем вашей истории.
2: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
3: Еду к вам издалека, чтоб послушать казака. Радио звучит по краю, без него как жить не знаю.
2: Реклама на Казак.

0: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
3: Да.
2: Где подвох?
3: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря стала доступнее. 8 800 550 44 25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662% до 25,643%. Ставка от 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Фрезерные станки с ЧПУ для хобби и бизнеса. От 199 тысяч рублей. Собственное производство в Краснодаре. Большой выбор станков. Бесплатное обучение и пожизненная техническая поддержка. Компания Savings Name. Краснодар. Улица Московская, 5. 217-66-66.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого Лада-центра.
3: Подождите-ка, но я не туда еду.
2: Мужчина, все туда едут.
3: Прямо сейчас в первом Лада-центре на Дзержинского 124. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою Ладу на максимально выгодных условиях. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар. Дзержинского 124. Звоните 8-800-61-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 октября 2026 года. Максимальная выгодность для этих покупок автомобиля в кредитной программе «Ладу-13». Подробности организации, условия, срок кредита.

0: Всем доброе утро. И знаете, друзья, нам тут сразу сообщение прислали. Я бы сказала, это шутка нашего вторника. Мы на работе, как семья, только неблагополучная. Ну, не у всех, конечно, она бывает неблагополучная, а бывает и хорошая.
1: Доброе утро, товарищи. Сегодня у микрофона Юлия Кирюшина и Александра Вольская. И говорим мы сегодня о вашей первой работе. Саш, нам пришло сообщение. Давай почитаем. У нас такая перекличка уже началась. Первое сообщение у нас было от Людмилы из Усть-Лабинска. Лабинска нам передает огромнейший привет.
0: Людмила, вам тоже привет утренний.
1: Также нам сегодня только что пришло сообщение от Елены из Топсе. Она нам рассказывает про свою первую работу. Моя первая работа была Сахалинская областная контора Госбанка по распределению от института в Хабаровске. Очень хороший коллектив с первого дня. Назначили мне наставника, который меня учил и уберегла от всех ненужных задач. Очень ей благодарна.
0: Ой, ну я хочу Елене передать огромный привет, потому что в Топсе я полжизни, в Топсе мой любимый город. И ты знаешь, вот я хочу посмотреть, здорово, когда первая работа, она вот ее вспоминаешь с любовью, с душой, скажем так, когда наставники хорошие.
1: Да, а ты помнишь свою первую работу?
0: Конечно, помню. Я же по образованию педагог, и естественно, это было связано первая работа с детками.
1: Маленькими?
0: Маленькими. Ой. Маленькими, да удаленькими, я бы сказала. А Юля, а ты помнишь, где ты первые свои?
1: Моя первая работа была в 14 лет официально. У нас в поселке, где я жила, есть завод кирпичный. Вот. И туда меня папа устроил сажать петунью. Я была садоводом. Это были мои первые деньги, которые я потратила в свою новую комнату. Я купила себе люстру, я купила себе красивый костюм. Это было перед 11 классом. Вот. И это были теплые воспоминания, но я сказала, что я больше так не хочу.
0: Вот.
1: Потому что это
0: было... Не твое сажать петунья.
1: Нет, это просто очень взрослые тети, которые все время пытались на мне выехать. А мне не хотелось как-то на мне.
0: Слушай,
1: ездили.
0: А я, знаешь, сейчас, Юль, что подумала? Вот интересно, первая работа считать, это первая в трудовой книжке, да? Или ты вообще, когда первый раз пошел работать?
1: Вот это интересно. Дорогие друзья, давайте по номеру телефона +7 928 401 2020. Вы нам расскажите, пожалуйста, первая работа. Ну, у меня это было уже в трудовой.
0: Ага, ну, у меня как бы нет, но денежку получила.
1: Ну, значит, мы будем отчитывать оттуда, где денежка начала капать.
0: Наверное, да, и платьишко себе тоже купила. Ты петунья, я платье.
1: Итак, друзья наши, по номеру телефона вы можете не только писать, но и звонить. И мы с Сашей сегодня очень ждем ваши звонки.
0: +7 928 401 20.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: А на каких языках они говорят?
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а помнишь, как мы ездили в Казань?
4: Конечно, помню, Нина. Там нам вручали приз за нашу программу.
0: А как называются люди, которые там живут?
4: Татары?
0: Точно, никак не могла вспомнить. А у нас на Кубани они живут?
4: Конечно, их довольно много, около 25 тысяч человек. Правда, не все татары родом из Казани. Их еще называют поволжскими, потому что они жили по берегам Волги.
0: А какие еще есть?
4: Крымские. И вот они в наших краях появились достаточно давно, даже раньше казаков, потому что их родина – полуостров Крым. У них было даже собственное государство – Крымское ханство. Оно в 18 веке вошло в состав России. И крымские татары активно торговали с народами, которые жили на территории Кубани. А потом и сами они здесь селились. Например, там, где мы каждый год отдыхаем летом, на Тамани, неподалеку от Бугасского лимана, 200 лет назад было селение «Татарские ады». Самое интересное, что татары тогда стали казаками. Они были зачислены в Черноморское казачье войско и храбро воевали против турок и непокорных горцев.
0: А те, которые из Казани, как здесь оказались?
4: Приехали сюда, нашли работу, перевезли семьи. Люди всегда ищут места, где им комфортно живется. Особенно сейчас, когда переехать гораздо проще, чем 100 или 200 лет назад.
0: Да, если б я жила на каком-нибудь севере, точно бы к нам переехала. У нас же всегда тепло.
3: Папа знает.
5: По пути с Казак-ФМ.

0: Утреннее шоу сегодня гораздо позитивнее, улыбчивее, не как обычно. Ведь у микрофонов сегодня Александра Вольская
1: и Юлия Кирюшина. Всем доброе утро. И говорим сегодня о нашей первой работе. И, друзья, уже готовы читать ваши сообщения. Приходят они нам в Макс, и написал нам Дмитрий. Что он нам пишет?
0: Доброе утро, любимые ведущие. Моя первая работа была в 13 лет. Сбор картошки в полях. Первые 2-3 дня было тяжело. Ой, ну конечно, еще бы. Но коллектив был очень хороший. Всему научили, показали, как быстро выполнять работу. Мне понравилось.
1: Мне кажется, Юль, ты знаешь, многие начинают свой рабочий день. Работу первую, это про картошку в полях, да, про овощи.
0: Только в картошку, на самом деле. Вот нам же тут пишут еще другое.
1: Игорь написал нам, что моя первая работа тоже была на поле. В 12 лет поехал свеклу собирать. Устал так сильно, что решил, надо хорошо учиться. Теперь я юрист с большим опытом и понял, что на поле никогда не вернусь.
0: Все-таки опыт первый бывает, видишь? Это для кого-то тяжелая работа, это лишь повод, чтобы лучше учиться, да. Понять, что ты не хочешь этим заниматься.
1: Да, чтобы понять, что не надо работать на полях, а идти учиться на юристов.
0: Еще одно сообщение прилетело нам от Надежды из Абинска. Помню, как пришла первый раз в цех кондитерский. Только после ПТУ. Там только взрослые тети работали. Я пришла, даже миксер включить не смогла. Такие милые помогли мне, как к дочке отнеслись. Проработала с ними 6 лет. До сих пор вспоминаю с теплотой.
1: А ты знаешь, я вот сейчас подумала, что ведь бывают, когда приходишь на первую работу, да, вот какие-то мелочи, первый рабочий день, и там, не знаю, первые наставники. И настолько это помогает тебе понять, что из твоей жизни никогда не выходит... Ну, ты помнишь об этом долго, вот эти первые моменты.
0: Я, например, когда на казак пришла, первым делом мне кружку выдали.
1: Запомнишь теперь на всю жизнь?
0: Конечно. Так, друзья наши, а мы напоминаем наш номер телефона +7 928 401 2020. Мы же хотим призы разыгрывать.
1: Конечно.
0: Поэтому что?
1: У нас послесловица в следующем выходе.
0: Напоминаем номер телефона.
1: +7 928 401 2020. И, друзья, рассказывайте, вот какая мелочь в первый рабочий день для вас больше всего запомнилась? Вас удивило, что вот там прошло, не знаю, 25, 30, 50 лет, а вы о ней до сих пор помните.

0: Привет-привет всем тем, кто слушает радио Казак-ФМ. Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи!
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Пословица.
1: Итак, доброе утро, наши радиослушатели, любимые, родные, дорогие. 7:46. Значит, что мы с Сашей сегодня будем разыгрывать паризы.
2: И готовы у нас игра «Послесловица», и у нас есть дозвонившийся. Давайте поприветствуем.
1: Анна. Ой, ну что такое? Итак, дорогие наши друзья, мы активируем еще раз номер телефона +7 928 401 2020. Вот первый, кто сейчас вот прямо сейчас наберет, сразу же может выиграть наш приз. Сегодня, на самом деле, мы подготовили очень простые послесловицы. Я вот решила, что сегодня я буду добрая, потому что я сегодня с Сашей работаю. Обычно я злой полицейский, да.
2: Тебя, наверное, утром конфеткой не балуют. А вообще сегодня, друзья, мы говорим о том, что о первом рабочем дне, да, и у нас вот есть звоночек.
1: Алло.
3: Доброе утро, лучшее радио мира.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Золотые голоса. Золотые голоса, Андрюша и Сеня. Я вас, ребята, приветствую. А приветствует вас Владимир из Кавказского района, поселка Мирского, ребята.
2: Владимир, вам доброе утро.
1: Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина и Александра Вольская. Вы готовы поиграть с нами?
3: Ну, давайте, девочка, что?
1: Давайте.
2: Ну что, расскажем вам, да, напомним правила. Мы по пословицу начинаем. Ваша задача пословицу закончить. Если вдруг не знаете правильный ответ, конечно же, придумывайте на свой лад, чтобы главное было весело и интересно. Ну что, готовы, Владимир?
3: Да, я готов, девочки.
1: Начинаем. Первая пословица. Труд кормит, олень...
3: портит.
1: Отлично, Владимир. Супер, дальше поехали. Не одежда красит человека, а добрые...
3: Слова.
1: Ну, а почему нет? Слова,
2: а почему бы
1: дела. Да, отлично. Владимир, вы уже профессиональный игрок, мне кажется. Ну и в завершении. Авось да как-нибудь до добра не...
3: Девочки, еще раз, не понял.
1: Авось да как-нибудь до добра...
3: Доберусь.
2: И доберусь, и не доведут. Да, пусть будет правильно.
1: Давайте поаплодируем. Владимир, мы сегодня разговариваем со всеми нашими дорогими радиослушателями о том, какая у вас была первая работа. Вы помните?
3: Девочки, вы знаете, прошел с армии. И гараж я поступил у нас в совхозе. Гараж был. И до 42 лет я там проработал. Потом пришли монархисты. Ну, короче, деваться некуда было. Я ушел. 2 года проработал в школе водителем на автобусе.
1: Получается, ваша первая работа была после армии, и вы стали там заниматься ремонтом машин. И много ли?
3: Девочки, до конца.
1: Отлично. Владимир, вы получали удовольствие от своей работы?
3: Ну, конечно, девочки, нравилось работать, ну а как?
1: Спасибо вам большое, Владимир.
2: Да, Владимир, спасибо, что дозвонились, поиграли с нами. Вам хорошего дня. А мы идем дальше, друзья. И, конечно же, подошло самое горячее, я бы сказала, пора такая. Конечно, варенички у нас.
1: У нас ленивые варенички, номер телефона +7 928 401 2020. Пишите добрые слова для

0: варенички, может быть, и ленивые, а мы сегодня с Александрой Вольской вообще не ленивые. Юлия Кирюшина сегодня тоже здесь у микрофона.
1: Я бы сказала, даже больше мы тут так стараемся, так, знаешь, отмечаем праздники. Юль, сегодня у нас что, 13 октября, вторник, и какие праздники у нас есть, какие мы можем отметить и поздравить своих близких?
0: Мне нравится день «Побалуйте себя».
1: А почему нет? Отлично. Мне кажется, повод побаловать. Да.
0: А еще вторник, похолодало. Сегодня еще дождь обещают.
1: Да?
0: Ну, почему не съесть какой-нибудь вкусный круассан? Я вот так после эфира, собственно, и планирую сделать.
1: А ты, слушай, ну мы сегодня с тобой первый раз вот так вот в эфире, и я думаю, что надо это будет дело круассанами, да, кофеечком отметить. Потому что сегодня еще день засыпающих деревьев. Друзья, тоже отлично, когда, да, деревья уже отходят, я бы сказала, к следующей весне.
0: Итак, нам еще прилетело сообщение, которое, я думаю, нам нужно будет сейчас обязательно прочитать. Прислала его Мария для своего папы Андрея. Поздравляю тебя и хочу сказать самое главное спасибо за твою надежность, за то, что рядом с тобой всегда спокойно, за твои мудрые советы, которые выручают, даже когда я их не прошу. Ты умеешь поддержать и вовремя пошутить, и делом помочь всегда. Я тебя очень люблю, ты и горжусь тобой. Мой любимый папа.
1: Вот так вот. Отлично.
0: А мы присоединяемся.
1: А еще нам написал сообщение Николай Иванович, который пишет: Юля и Саша, так интересно вас слушать сегодня в эфире. Давно такого не было и не помню. Казак ФМ, вы классные и отлично поднимаете настроение. Спасибо, что вы есть.
0: Мы очень рады. Спасибо вам большое. Нам безумно приятно. Ну а мы что? Мы отправляемся во второй час, но мы не прекращаем получать ваши сообщения по номеру телефона +7 928 401 2020. Пишите про свою первую работу.
1: Ну а дальше у нас новости, и встретимся уже в следующем часе.
0: Пока.
1: Всем да, до встречи.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
4: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
5: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. «Славянский кирпич», 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наши!

я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: утро вторника, солнечное,
1: девчачье. Кать, слушай, мы сегодня разговариваем с нашими радиослушателями о том, какая у вас была первая работа. Вот у тебя первая работа-то какая была?
2: Ой, на телевидении я работала, помогала, корреспондентом работала.
0: Зарплату вот. Получала?
2: Получала зарплату, да. Ну, лет, наверное, 16-17.
1: Скажи, вот осталось какое-то вот такое послевкусие, какая-то фраза, или какой-то человек, или какое-то легкое воспоминание, которое ты несешь всю
2: жизнь? Конечно, человек остался, главный редактор Ирина Александровна Мельникова, прекрасная женщина, красавица, умница, очень многому научила.
1: Поэтому чувство благодарности у тебя несется уже вот много лет.
2: Да. Вспоминаю с теплом.
0: Ну что говорить?
1: Молодый!
0: Ну это здорово, когда, знаешь, есть вспомнить своих наставников, вспомнить свои первые трудовые рабочие дни, скажем так. Ну что, вот с таким настроением мы отправляемся дальше.

0: конечно же, день легче начинается, если у тебя прекрасное настроение. А прекрасным настроением сегодня заряжают Юлия Кирюшина, Александра Вольская и спонсор утреннего шоу «Алло, село» Дин Кофе. Напоминаем, наши дорогие, что ко дню рождения Казак FM Дин Кофе подготовил напиток, который называется «Казак».
1: Ну что, а найти и попробовать этот замечательный напиток можно на улице Красной в Краснодаре. Друзья, обязательно загляните туда и попробуйте этот кофе. Станет, конечно, маленьким приятным поводом порадоваться и поздравить нашу любимую радиостанцию.
0: А мы...

Сегодня говорим со всеми вами, наши близкие, дорогие друзья, о том, какая же у вас была первая работа. И напоминаем, что вы можете присылать сообщение по номеру телефона +7 928 401 2020. Мы с радостью будем читать ваше сообщение.

0: Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
1: До 720 тысяч рублей выгоды при покупке «Газель Next» или «Газели НН» в «Технотемп». Обновляйте автопарк на выгодных условиях и выбирайте автомобиль, который работает на ваш бизнес. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Официальный дилер бренда «ГАЗ» «Технотемп». Краснодар, улица Бородинская, 160/3. Телефон 8-761-205-07-81.
0: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
2: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». We'll be right back.

0: Доброе, позитивное утро. Мы сегодня, знаете, говорим о том, что у вас было за первая работа? Ну, есть ли у вас какие-то воспоминания? Вообще, знаете ли вы, помните ли вы людей, с которыми вы работали?
1: И вообще, первая работа, она стала основной? Или, например, ты, знаешь, дало понять, какая работа твоей мечты должна у тебя быть в жизни?
0: Или какую работу ты абсолютно не хочешь?
1: Да, она была случайной в твоей жизни. Ты такой, ой, хочу забыть, даже и не вспоминать.
0: Бывает же такое. Сообщение от Алены, она пишет: «Доброе утро, девочки, слушаю вас. Те люди, которые работают в полях, им почет и уважение. Они кормят Россию. А юристов развелось много, толку мало. Это мое мнение», она пишет нам, Алена. Алена, это был ответ на предыдущее сообщение, которое нам прислали.
1: Где мужчина, да, работал в поле, а потом пошел в юристы.
0: Ну, юристы хорошие тоже, знаете, нужны. Так, дальше поехали. Евгений, доброе утро. Первая работа в 12 лет – это озеленение в городе. Было организовано для детей, которые не уехали на лето на Большую Землю. Проживали в Тюменской области, город Ноябрьск. Заработал 56 миллионов. Тогда были миллионы. И купил за 50 компьютер.
1: Ну, слушай, да. Кстати, многие тогда начинали работу, да, на севере и зарабатывали денежку и возвращались на юг. И там даже кто-то дома покупал, я помню, было в то советское время.
0: А я не помню. Итак, Мария нам прислала сообщение. Доброе утро, любимый казачок, девчоночки. А первая работа у меня была на пасеке в 9 классе на каникулах с подружкой Женей. Мы там брали молочко у пчел, как лаборанты. Ух ты! Вся та прекрасная обстановка, пасека в лесу, готовили обед по очереди для всей бригады. Это было замечательно. Привет станице передовой. Ой, девочки, спасибо за воспоминания. Мария Васильевна, Адыгея.
1: Ой, пожалуйста, вам, Мария, и спасибо, что вы написали нам про пасеку. Это, кстати, очень интересно, да, необычные такие начала каких-то новых работ. Вот, познавательных.
0: Ну, с учетом того, что у меня аллергия на пчел.
1: Тебя это сильно не заинтересовало.
0: Меня не заинтересовало, потому что у меня начинается сразу легкая истерика. Если меня даже в пятку укусят, у меня раздует все лицо. Поэтому для меня не сильно интересно. Но зато у Марии это теплые воспоминания, которые мы сейчас с тобой подогрели. Итак, мы напоминаем наш номер телефона.
1: Плюс 7-928-401-2020. Пишите, друзья. И, кстати, вот ты знаешь, вот мне интересно, да, говорим про работу, про первые дни, про наставника. А вот какая фраза старшего коллеги, вашего наставника, вы до сих пор вспоминаете, когда что-то делаете?
0: Это интересно. Давайте, мы ждем ваше сообщение. Плюс 7-928-401-2020.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Бубен — это не просто национальный музыкальный инструмент коряков. Это часть их мира. Каждая семья имеет свой бубен. Чтобы его сделать, надо найти хорошее дерево. Весной срубают березу или ольху, обтесывают с обеих сторон. Получается гладкая пластина. Ее опускают в горячую воду, чтобы стала мягкой, и образуют круг. В нем сверлят несколько отверстий, куда вставляют деревянные гвоздики. На обруч натягивают шкуру и покрывают рыбьим клеем. С внутренней стороны крепят металлические колокольчики. Палочку для бубна делают из китового уса, либо из дерева, обмотанного шкурой оленя. Под громкие звуки бубна шаманы общались с духами, а духи передавали через него свою волю к людям. Бубен — это атрибут, который сопровождает важные события жизни коренных народов Севера — охоту, обряды, игры детей. А еще есть праздник бубна, отмечают его по настроению. Коряки говорят: «Хочешь петь — пой, играть — играй, хочешь идти на охоту — не откладывай, иди». Со старины так ведется. А петь, играть, танцевать мы любим. Вот так и праздник бубна. Можно днем, вечером, утром, в любое время года, когда хочешь. Гости могут приходить со своими бубнами, будет еще веселей. Вот такой он, бубен. Радость, праздник, суть, душа корякского народа. Когда душа поет.

0: Утро доброе, утро замечательное. Утро сегодня, я бы не сказала, необычное, потому что сегодня вас будет, вам хорошее настроение поднимают Александра Вольская.
1: И Юлия Кирюшина. Да, доброе утро!
0: Да, сегодня бы я назвала такое, знаете, утро девическое, да?
1: Бабский батальон сегодня здесь.
0: А почему бы и нет? Ну что, сегодня мы разговариваем о первой работе, да, о первых наставниках, о первых фразах, вспоминаем наши первые рабочие трудовые будни, и, конечно же, прилетели ваши сообщения. Спешим зачитывать.
1: Итак, ну, во-первых, мы очень хотим передать привет Дарье, которая каждый день нам присылает пожелания хорошей осени. Ну, а дальше сообщение. Натаныч нам пишет. Доброе утро! Владивосток приветствует вас. Моя первая работа – детское телевидение. Очень хороший опыт. Общение получила, коммуникабельность. Ну, почему нет? Это хорошая работа. Вообще,
0: да, согласна.
1: С большим удовольствием.
0: Следующее сообщение прилетело у нас от Надежды. Доброе утро, девочки! Вот так вот, да, у нас с тобой приветствуют. В детстве ходила во дворец пионеров в ботанический кружок. Нам было лет по 13, а летом руководитель предложила поработать в детском санатории. Родители разрешили, мы убирали, мыли полы в столовой, нам нравилось. И на первую зарплату купила маме материал на платье. А после окончания медучилища работала много лет в хирургии. Очень-очень любила свою работу. Много помогала людям. Надежда вот поделилась таким сообщением.
1: Ну, на самом деле, вот я не знаю человека, у которого нет какого-то теплого воспоминания о первых. Может быть, даже это не сильно теплое воспоминание, я этого не исключаю, но это должно быть у каждого, собственно.
0: И мне кажется, ты знаешь, многие начинали свою трудовую деятельность именно вот в детских санаториях, в детских лагерях, да, в пионерлагерях, вот оттуда.
1: Потому что нас тогда заставляли заниматься, практику проходить. А что, не вас не заставляли?
0: Нет.
1: А нас заставляли?
0: А нас нет. Мы вот так вот добровольно шли в пионерские лагеря работать.
1: Так, давай, наверное, расскажем о том, что у нас дальше будет. У нас дальше будет куда пойти, что посмотреть. Но необычный формат. Сегодня мы будем разыгрывать билет. Билет будет на концерт, и у нас есть даже спонсор, который сказал, давайте, девочки, мы очень хотим сделать немножко счастливее наших слушателей. Спонсор билета будет Red Orchestra, и это будет, что будет, мы расскажем уже дальше.
0: Да, друзья, и пока играет музыка, да, поют наши любимые песни, вы обязательно звоните плюс 7-928-401-2020, и мы поиграем.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Ну и прежде чем мы вам расскажем, куда пойти и что посмотреть, я хочу активировать номер телефона +7 928 401 2020. Потому что если вы сейчас прям наберете, то вы можете выиграть билет в нашей рубрике «Спонсор билета Red Orchestra». Как раз таки вот сейчас могу сказать о том, что можно сходить на концерт «Хиты Италии». Для вас будет петь Дмитрий Ревизов, Марини, Набокова и Серджио Абара. Это будет 14-го в 14.00 в Краснодарской филармонии. И вам нужно лишь просто позвонить +7 928 401 2020, и тогда вы сможете получить билет, лишь ответив на мой один вопрос. А вот у нас есть телефонный звонок. Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
2: Меня Антон зовут.
1: Антон, откуда вы нам звоните?
2: Город Краснодар.
1: Отлично.
3: Таким, знаешь, голосом лучше.
1: Антон, мне кажется, мы вас разбудили.
2: Да нет, я вот еду по улице Дзержинского, вот тут вот пробки стою.
1: И тут просто это знак, что вы должны с нами поиграть.
3: Да, отличный повод. Да.
1: Итак, напоминаю вам о том, что мы спонсор билета Red Orchestra. Они разыгрывают один билет на две персоны, хит Италии. Итак, вам нужно ответить на один вопрос. Там будет три варианта ответа. Вот вам нужно выбрать правильный. И слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Антон, ой, я не могу, у вас такой голос, у меня это... Итак, что такое тамбурин? Это... Тамбурин. Это старинный музыкальный барабан цилиндрической формы. Это итальянская трещотка или итальянский духовой инструмент.
2: Тамбурин.
1: Давайте еще раз. Да, слушайте меня внимательно.
3: Да, Юль, внимательно.
1: Старинный музыкальный барабан цилиндрической формы. Итальянская трещотка или итальянский духовой инструмент.
2: Первый вариант.
1: Вы считаете, что это старинный музыкальный барабан цилиндрической формы?
2: Ну да, потому что тамбурин там тум-тум-ду-дум-тум-ду-дум.
1: Вот, отлично, давайте поаплодируем.
3: Да, мы вас поздравляем, да, с победой. Ваши два билетика.
1: Билетик на две персоны.
3: Билетик на две персоны.
1: Антон, скажите, пожалуйста, а вы куда едете-то?
2: Я еду на заправку. Ставить в очередь, чтобы заправить билет.
1: Значит, Антон, мы желаем вам хорошего настроения. С вами свяжутся наши девчонки и расскажут, где вам забрать билет, потому что уже совсем скоро, а точнее завтра, будет концерт. А мы расскажем, куда можно еще сходить.
3: Да, а еще мы с Юлей предлагаем вам тоже это завтра, 14 октября, театр драмы имени Горького на спектакль «Чайка», где влюбленный в Нину Заречную Константин Треплев пишет для нее пьесу-монолог. Но при Ест матери, ее спутника, балетриста Тригорина, разрушает тихую идиллию двух молодых людей, грязящих о театре. Непонимание и холодность матери, уверенная в том, что Константин пишет такие пьесы, призванные объяснить, как надо писать и что нужно играть, отделение Нины, которая увлеклась Тригорином.
1: Вот это ты завернула, да, вот, знаешь, целая такая,
3: ну, в общем, все про любовь. Друзья, хотите посмотреть, хотите все это развернуть в обратную сторону, то приходите на спектакль «Чайка» в театр Горького 14 октября.
1: Я хочу тоже 14 октября отправить вас в ДКЖД. Раневская, одинокая насмешница. Ну, я думаю, что про Раневскую рассказывать много не надо, потому что все прекрасно знают, то есть знают про ее неповторимый юмор. Ну и самое интересное, что там все, и все истина, взятая из книг и взятая от людей, которые общались с ней напрямую. Итак, друзья мои, ну а мы что хотим сказать?
3: Что мы с Юлей предложили, куда сходить, что посмотреть, да, выбирайте, идите, узнавайте. Ну а дальше у нас ленивые варенички. Звоните, пишите нам +7 928 401 2020.

0: Говорят, жизнь нужна так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно едешь, откуда у тебя есть деньги и почему ты постоянно такой довольный.
1: Слушай, мне кажется, ты отличную сейчас мотивацию для всех наших радиослушателей рассказала. Поэтому, друзья, всем доброе утро. Ну что, у нас рубрика «Любимые варенички».
0: «Любимые ленивые варенички». Итак, у нас пришло поздравление сегодня в чат. Пишут: «Доброе утро. Передайте, пожалуйста, огромнейшее поздравление моей любимой маме. Она получила новую должность. Теперь она руководит цехом. Мамочка, ты самая лучшая женщина на свете. Ты долго к этому шла. Я желаю тебе успехов и процветания. Кстати, маму зовут Наталья Дмитриевна». Ну, давайте поддержим аплодисментами. Не только поздравлять можно с днем рождения, да? А можно поздравлять еще и с новой должностью.
1: Да, тем более сегодня тема у нас такая, про работу. А еще одно сообщение прилетело от Марии Ивановны, которая свою дочечку Оленьку поздравляет с днем рождения, с 17-летием, и желает ей верных друзей, любви, удачи, счастья. И, конечно же, вот пишет еще, что хорошая работа. И мне кажется, Юля, ты знаешь, самый такой возраст, когда люди узнают и выбирают, и понимают о том, какая работа должна у них быть в будущем.
0: Ну, я с тобой согласна. И это даже как раз такой переломный момент, когда ты думаешь, кем же ты хочешь стать уже,
1: самое
0: наконец-то.
1: Самое главное, не бояться и пробовать во всем себя искать. Самое важное, вовремя найти.
0: Поддерживаю, я поддерживаю. Итак, дорогие наши радиослушатели, мы сейчас что хотим сказать? Мы будем переходить плавно в третий час. В третий час у нас всегда приходят гости, поэтому мы будем приглашать вас подключаться к видеотрансляции в ВК нашей группе и, конечно же, на сайте kazak.fm. Поэтому телефон +7 928 401 2020. Пишите про свою работу и задавайте вопросы наши.

0: наши поют, земляки. Знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль Креница.
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

0: Слушайте сейчас утреннее шоу «Алло, село». Сегодня в ваших динамиках Юлия Кирюшина и Александра Вольская.
1: Всем доброе утро. Ну что, просыпаемся, улыбаемся, подтягиваемся, я сказала, вместе с нами.
0: Ну, мы получаем ваше сообщение, ведь сегодня мы говорим о вашей первой работе. Помните ли вы ее и какие у вас есть теплые воспоминания о ней?
1: Да, о первых фразах, да, которые наставники ваши говорили, которые вы помните спустя там 20 или 30 лет, а вообще о ваших наставниках. И вообще, была ли ваша работа, стала ли она мечтой? Или вы поменяли и пришли к тому, что работа эта не нужна?
0: Ну, как мы уже догадались, другая. Да, у нас есть примеры, где люди меняли работу. Да. Давайте, сообщение у нас есть. Во-первых, я хочу передать огромнейший привет Виктору Сердюкову. Виктор, мы видим ваше сообщение, спасибо вам большое. Каждый день Виктор присылает нам фотографии своих красивых цветов. Итак, Василий из Трудобеляковского нам пишет: помню, новый, мой старший коллега, дядя Миша, всегда говорил: не торопись, сделать быстро, торопись сделать хорошо. Я тогда ворчал, ну вот опять наставление, а теперь сам эту фразу повторяю, когда сроки горят. И знаете, реально помогает не наделать ошибок. Торопись сделать хорошо.
1: Еще 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Да, вот можно тоже так вот добавить к этому сообщению. Еще сообщение у нас от Марии. На первой работе начальник тихо так сказал, когда я пыталась все успеть: дыши, один шаг за раз. До сих пор, когда накрывает какая-то паника, мысленно слышу его голос, и сразу становится чуть спокойнее. Простая фраза работает.
0: Надо взять ее вот сейчас
1: выпишем.
0: Она пригодится именно тебе сейчас.
1: Почему?
0: Дыши, один шаг. Один.
1: Дышу.
0: А мы говорим сейчас еще о том, что уже третий час мы будем встречать гостей. Сегодня у нас Виктория Громова, руководитель компании «Миссис Краснодар», «Миссис Россия Земля 2026». Мама двоих детей, юрист и просто хороший человек, который живет в огромной семье.
1: И мы у нее как раз и спросим, как она пришла к своей специальности, как она пришла к своей работе.
0: Да, и как она совмещает столько всего в одном месте. А так давайте по-хорошему музыку послушаем.
2: Алло, село! Чистушка для казака от Людмилы Замбровской из Анастасиевской.

0: Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. На часах 9 часов 15 минут. Это третий час утреннего шоу. Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина, Александра Вольская и наша гостья Виктория Громова, руководитель компании «Миссис Краснодар», «Миссис Россия Земля 2026», мама двоих детей, юрист и просто хороший человек, который живет в большой семье. Доброе утро, Виктория.
1: Доброе утро. Виктория, доброе утро. Вот, Юля, столько про вас интересного рассказала. Ну, давайте дальше с вами, конечно же, знакомиться. Вика, вы работаете руководителем компании, занимаетесь бизнесом, воспитываете двоих деток.
2: Все верно.
1: Вот как вообще выглядит ваш день и в какой момент в нем находится время для себя, для такой вот красивой?
2: Слушайте, на самом деле, наверное, время для себя очень мало. Каждый день абсолютно работаю, подъем в 7 утра, собираю ребенка в школу, муж в школу его отвозит, потом занимаюсь малышкой, я вот родила год назад, и ей только исполнилось годик. Приходит у меня няня, помощница, и я, конечно, убегаю на работу. Наверное, хочется больше уделять время детям, но, к сожалению, такой возможности пока нет. Ну, не могу сказать, что я об этом прям очень сильно сожалею, потому что хочется и реализовываться, и работать, и не выключаться, так сказать, с этого мира, поэтому стараюсь успеть все, и работать, и быть с детьми, и участвовать в конкурсах. В общем, время на отдых практически нет.
0: Вот как раз-таки о конкурсах. Вот среди вот такой массы дел, двое детей, семья, работа. Как появились конкурсы вообще в вашей жизни? Как вы к этому пришли? Это была давняя мечта или однажды вы просто такие, а почему бы мне не стать миссис Краснодар?
1: А почему бы не?
2: Слушайте, на самом деле, знаете, мне кажется, у каждой девочки лет в 15 есть эта мечта вот стать самой красивой. Да? Все мы когда-то в 15 лет ищем у себя изъяны, нам кажется, что что-то не так, постоянно смотрим на себя в зеркало и пытаемся это исправить. Но потом мы взрослеем, исправляем то, что, возможно, не нравилось. Но, кажется, мечта это где-то там внутри нас остается. Хотя это, наверное, была давно забытая мечта, но вот так сложились обстоятельства, что в одно мгновение, в один прекрасный день, это был январь месяц 25-го года, меня просто позвонили мне по телефону, видимо, где-то у меня увидели, потому что я стараюсь развиваться во всех сферах, и пригласили меня на конкурс, стать участницей.
1: И вы, наверное, сказали, а почему бы и нет?
2: Да, в одно мгновение такая резко все вспомнила, и думаю, блин, вау, я же так давно об этом мечтала, это же так интересно. И без вообще единого сомнения, конечно же, я сказала да.
0: А у меня просто интересно, а как отреагировал супруг на то, что вы вас позвали на конкурс красоты?
2: Мне, наверное, с ним очень повезло. Это вот я второй раз замужем. Да, он, ну, где-то, наверное, внутри, мне кажется, что, может быть, была ревность и что-то такое. Он переживал, особенно перед конкурсом первым в Краснодаре. У него было очень сильное волнение. Но после конкурса, я думаю, что он выдохнул, потому что внутри меня ничего не изменилось. Я кем была, тем и осталась. С любовью тоже у нас все хорошо. То есть мы очень уважаем друг друга, очень любим друг друга. И конкурс нас ни капли не изменил.
0: Это на самом деле очень приятно. Ну, а мы приглашаем наших радиослушателей присоединиться к видеотрансляции, посмотреть на нашу гостью. Это ВК, Настоящая Раздольная и Казак.фм.
1: Не переключайтесь, дальше будет

0: всем, кто на «Казак волне», кто слушает нас, да, наш эфир. И сегодня у нас в гостях Виктория Громова. Это руководитель компании «Миссис Краснодар», «Миссис Россия Земля» 2026 года. Еще и мама двоих детей, еще и юрист, да, как говорится, и пионерка, комсомолка. Ну, просто красавица. Доброе утро.
1: Доброе утро, Виктория.
0: А, ну что, говорим сегодня, да, мы о Виктории.
1: Как совмещать все, вся, всегда? Скажите, вот как удается вам совмещать руководство компании, участие в конкурсах, заботу о детях, если у вас правильные правила дня, которые спасают? Вы говорили, что у вас есть помощница.
2: Да, конечно, у меня няня, которая с младшим ребенком находится, потому что я работаю. У меня есть помощница по дому, приходит ко мне один раз в неделю и помогает делать генеральную уборку, потому что у меня, к сожалению, на это нет времени. И я мало отдыхаю, много работаю.
1: Ну, это как, мне кажется, сейчас мир такой, когда женщины все время работают, что-то кому-то должны. И знаю, есть у вас... Мама говорила у вас очень хорошую фразу.
2: Да, кстати, вы знаете, я надолго это для себя запомнила. Там в один момент поругалась с мужем, ничего такого, да, и начала ей жаловаться, как вот мне тяжело, он там вот меня не слышит, он этого не делает. И она мне сказала одну простую фразу, говорит, если ты это примешь, тебе станет легко жить. Говорит, запомни, когда ты родилась девочкой, ты уже всем все должна. Говорит, с момента своего рождения ты должна быть красивой, ты должна следить за собой, ты должна быть успешной, ты должна реализовываться, ты должна быть хорошей матерью, ты должна быть в семье тоже на тебе, забота тоже на тебе, ты должна быть хорошей женой, ну, в общем, говорит, ты всем все должна. Если ты сможешь искренне душой принять этот факт и всю ответственность возложить на себя, ни с кого, ни с чего не просить, а принять действительно то, что ты должна это все делать, тебе станет гораздо легче жить.
0: Вы приняли?
2: Да, честно, я приняла. И вот после этого даже мы с мужем не ругаемся.
1: Саш, ты приняла?
0: Нет. Я не могу, чтобы всем должна. Всем, кому должна, я все простила. Поэтому я живу счастливо.
1: У меня очень смутно.
2: Ну вот погода в доме от кого зависит?
1: От женщины, конечно.
0: Но не обязательно быть должной, скажем так.
2: Нет, но тут не значит, что только ты это должна, а мужчина ничего не должен делать. Но если ты эту ответственность возлагаешь только на себя, претензии к мужчине как будто бы заканчиваются. А мужчина в этот момент, когда нет к нему претензий, тоже чуть-чуть меняется
0: но
2: в лучшую сторону.
0: Знаете, девочки, но я вам скажу, что мне кажется, для каждой женщины она выберет для себя и поймет, какой же путь, да, вот должен быть, чтобы в семье был мир, любовь, взаимопонимание. Поэтому, конечно, на то мы и разные женщины, на то мы и красавицы, как говорится, и все это. Виктория, расскажите, вот, а с какими такими, знаете, типичными трудностями сталкиваются работающие мамы?
2: Работающие мамы, наверное, времени мало на своих детей, и морально ты себя иногда этим очень сильно уничтожаешь, понимаешь, что вот ты постоянно на работе, дети растут без тебя. Я родила, была дома ровно месяц, и через месяц вышла на работу. И, конечно, морально где-то было очень тяжело.
1: Моральный прессинг.
0: Вот сегодня, девчонки, какую тему, да, мы с вами затронули.
1: Так, мы приглашаем вас подключиться к видеотрансляции, посмотреть на нашу невероятно красивую гостью, которая еще и со званиями у нас миссис Краснодар и миссис Россия-Матушка-Земля. На самом деле Россия-Земля. Подключайтесь к нам.

0: Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. На студийных часах 9 часов 46 минут. Мы уже целый час практически говорим с нашей гостьей. А гость у нас сегодня Виктория Громова, руководитель компании «Миссис Краснодар», «Миссис Россия Земля 2026», мама двоих детей, юрист, и она все это как-то успевает. Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро! Такая сегодня, да, у нас...

0: Замечательная, нежная, я бы сказала, теплая беседа, да, разговариваем о том, как же мамам в декрете с детками, да, уделить внимание и себе, и работе, и вообще всем окружающим.
1: Я считаю, что каждой женщине нужна еще одна женщина. Для того, чтобы полноценно, каждой маме нужна тоже мама.
2: Совершенно верно.
0: Виктория, расскажите, видели ли вы в Краснодаре какие-то такие, знаете, особенные возможности для женщины в бизнесе и общественной деятельности?
2: Вы знаете, мне кажется, в принципе, давайте честно.
0: Давайте.
2: Краснодар – это лучший город для жизни. Тут можно успеть построить бизнес, тут можно успеть работать 24/7, при этом видеть свою семью, успевать отдыхать на выходных, куда-то выходить. Я часто езжу в Москву, и всегда, когда сравниваю ее с Краснодаром, я говорю, что вот Краснодар — это наш маленький Сан-Франциско, где ты все можешь успеть сделать, при этом ты не пропускаешь жизнь. Вы всегда выходите на улицу, вы видите эти зеленые деревья, вы успеваете провести время там, в парк сходить, побыть с детьми, при этом всегда... Ну, сейчас время такое, нельзя не работать.
0: А что посоветуете женщине в бизнесе, как раскрыться? Что в Краснодаре, такие какие-то изюминки, может быть?
2: Слушайте, у нас очень много бизнес-завтраков интересных, очень много конференций. Везде приходят какие-нибудь интересные спикеры и приезжают с других городов к нам. Я стараюсь часто посещать такие мероприятия, потому что окружение, где ты всегда послушаешь, кто как работает, кто что делает. То есть, возможно, с кого-то возьмешь пример. Наверное, нужно таким образом развиваться и посещать такие мероприятия.
1: Ну, самое главное, наверное, это что тормозит процесс?
0: Лень.
2: Да.
0: Нежелание.
1: Нежелание, лень. Если все это дело убрать, то найти, как и куда пойти, и что посмотреть, мы тоже об этом рассказываем, кстати. Это не составит труда, я считаю.
0: Я с тобой полностью согласна.
1: Главное желание.
2: Да.
1: Но...
0: Я бы сказала, и желание, еще, может быть, и мужская поддержка. Да?
2: Да, как вы... тоже очень важно. В моем случае муж мне оказывает поддержку даже на какие-то мероприятия. Все, куда я хожу, езжу, я всегда хожу с ним, и он всегда как то самое крепкое плечо находится рядом со мной и просто меня в этом поддерживает.
1: Ага, тут я скажу своему мужу, пойдем на бизнес-завтрак, а он мне скажет, до свидания.
0: А вдруг скажет, а пойдем.
1: Виктория, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям и радиослушательницам? Может, какое-то пожелание, теплые слова?
2: Знаете, хотелось бы пожелать, наверное, сегодня чистого неба над головой, мира в каждой семье, любви и доброго сердца. Потому что, как говорится, да, если у тебя может быть все, деньги, стиль, репутация, но если у тебя нет доброго сердца, ты ничего не стоишь.
1: Спасибо большое.
0: Красиво.
1: Да, это классные слова, на самом деле, для завершения нашего сегодняшнего утреннего шоу, девчачьего шоу, мы можем так назвать.
0: Юлия Кирюшина, Александра Вольская сегодня вас... аж у меня в зубу дыхание сперло.
1: И наша гостья Виктория Громова. Бурные овации. А мы до завтра с вами прощаемся.
0: Всем пока-пока.
2: До свидания.
3: Люба, братцы, 103.9 FM.

0: Спонсор часа – группа компаний «Юси».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на...

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи по запачканности обоев вокруг выключателя могут назвать точную дату последнего ремонта в вашей квартире. Это наши соседи используют смотровые ямы в своих гаражах для хранения закруток. И все же это хорошо. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Самая бесполезная вещь в женском гардеробе – зонтик. Его всегда нет в нужный момент.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ну шо, кум, понравились вашему сынишке наши подарки?
2: Ой, разбил сыночек все подарки. И машинку разбил, и танк разбил. Ёлку сломал, все игрушки на ёлке поразбивал.
1: Шо, и мой подарок разбил?
2: Да нет, кумы, ваш молоточек целый.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: спрашиваю сына. Ну, когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки.

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут? А на каких языках они говорят?
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а мы кто? Русские?
3: Да, Нина, наш народ называется именно так.
0: А какие еще есть?
3: О, дочь, их очень много. Например, в нашем крае живут адыги, греки, грузины, армяне и многие-многие другие.
0: А все мы русияне?
3: Ты перепутала одну букву. Жители России называют россияне, а народ — русский. И язык русский — это официальный язык нашей страны.
0: А откуда это слово взялось «русские»? Кто нас так назвал?
3: О, это очень интересный вопрос, потому что название это появилось не сразу. В греческих документах 6 века упоминается народ «рос», который жил на берегах Черного моря. А когда наш народ принял христианство, а было это в 10 веке, его называли Русь, точно так же, как и страну. Может быть, ты уже слышала такое название, как Древняя Русь?
0: Ага, я смотрела мультик про Древнюю Русь, про богатырей. Я думала, это сказочная страна.
3: Вовсе нет. Это мы сейчас так называем те времена, потому что они были очень давно, больше 1000 лет назад. А люди, которые жили тогда, говорили просто «Русь». Вот от Руси появилось прилагательное «русский». Русская земля, русские люди, русский народ. Так уже писали в летописях того времени. При царе Иване Грозном страна наша начала именоваться Русским царством. А в 1721 году Петр I утвердил новое название – Российская империя. А сейчас наша страна официально называется Российская Федерация.
0: Пап, а через 1000 лет про нас тоже будут говорить древние русские?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, внимание, ща будет полезный совет. Значит, смотрите, если ваши глаза закрыли чьи-то мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь, а сзади послышалось «Угадай, кто?», в любом случае отвечайте «Серега, ты что ли?». Вот поверьте, так будет лучше. Ну, проверено.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00 «Вареночки» по вашим письмам на Казак ФМ. Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: друзья, здравствуйте. Дневная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую, желаю хорошего дня, хорошего настроения в нашей компании. С этой минуты набирайте цифры, дозванивайтесь. 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс. Он для ваших сообщений, пожалуйста, пользуйтесь. Не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Ну и первый звонок уже раздался из Краснодара. Юлия Александровна, здравствуйте вам. Добрый день. Вам добрый день.
1: Добрый день, Алексей. Приветствую.

0: лет. А все остальное – это опыт, мудрость и НДС. Девочки, поздравляю вас с днем рождения. Пусть в вашей жизни будет много дней, когда вы чувствуете себя по-настоящему счастливыми, просто потому, что вы есть на этом свете. Желаю вам крепкого здоровья, которое не продается в аптеке, а живет внутри вас, от хороших мыслей и добрых людей рядом. Желаю любви, радости в жизни, удачи, внутренней силы, что помогает улыбаться даже в сложные моменты. Счастья вам, спокойствия, добра, мира и хорошего настроения. Верьте в себя и в близких. Почаще улыбайтесь и никогда не унывайте. Пусть каждый день приносит вам хорошие, добрые вести. Дом будет полной чашей. А близкие люди всегда рядом и всегда радуют своим вниманием и поддержкой. И пусть ни один ваш добрый поступок не останется без ответа. Творите добро, и добро к вам обязательно вернется. Именинницы, вы самые лучшие. Я вас очень люблю. С днем рождения.
1: Ну и мы от души присоединяемся от всей команды Казак ФМ. Дорогие Ольга, Юля, Надежда Павловна, Вера Петровна, с днями рождения вас. И, конечно же, хочется пожелать, чтобы в вашей жизни было много успехов, процветания во всем, безусловно, здоровья. И пусть судьба преподносит только приятные сюрпризы. Песня так и называется «Друзья». Марина Селиванова для вас в нашем эфире.

0: Частушка для казака от Катерины из Тюмени.
1: Разгуляйся, наша хата, настежь окна открывай, вся станица веселится, и казак, и фэм, играй!
0: Реклама на Казак FM.
2: Сеть стоматологии «Имплант Клиник» – широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник» – забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Мареночки! Казак FM.
3: Друзья, это дневная программа по заявкам. Еще раз хочется пожелать всем хорошего настроения в нашей компании. 8-928-401-2020. Телефон прямого эфира. Наша электронная почта вареник@казак.fm. Пишите, если удобнее, сюда. Отправляйте. Не забывайте подписываться и указывать, кого приветствуете. Ну и, конечно, наш Макс. Он такой же. 8-928-401-2020. К номеру телефона подключен. К вашим услугам. Семья Савичевых от души поздравляет Игнатенко Наталью Григорьевну с днем рождения, с прекрасным 71-летием. Наталья Григорьевна, вы из тех удивительных женщин, для которых возраст — это всего лишь цифра. Ведь у вас столько энергии, жизнелюбия, обаяния и огонька. В вас удивительным образом сочетаются мудрость, сила характера, элегантность и творческая натура. Вы умеете вдохновлять, удивлять, заряжать окружающих своим позитивом. Пусть каждый новый день дарит вам радость, приятные встречи, душевное тепло и яркие впечатления. Пусть здоровье будет крепким, энергия неиссякаемой, а в сердце всегда живут любовь, вдохновение и мечты. Оставайтесь такой же яркой, красивой, энергичной и неповторимой женщиной. Пусть впереди будет еще очень много счастливых моментов, ведь жизнь прекрасна в любом возрасте. С днем рождения, дорогая Наталья Григорьевна. Принимайте добрые, теплые поздравления от коллектива радиостанции «Казак FM». Пусть ваш дом будет полон достатка, счастья, уюта, тепла, радости и хорошего настроения. Пусть всегда будут те люди, которые наполняют вас такой теплой, доброй энергией, ну и с которыми вам хорошо и приятно. С днем рождения!

0: Рубрики «На Казак ФМ».
1: Мы продолжаем. Друзья, из Армавира раздался следующий звонок. Геннадий, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Ну вот хочу товарища поздравить. Сначала по пивной Татарашвили Мацултановичем.
1: Хорошо, да, поздравляем мы с началом посевной, с окончанием уборочной. В общем, вам, дорогие аграрии, большой теплый привет традиционный от радиостанции Казак ФМ. Пусть все получается, пусть все складывается именно так, как вы запланировали, так, как вы это видите. Пусть урожай будет богатым обязательно. И, ну, давайте шуточной песней вас порадуем в эфире Казак ФМ.

0: Яночки на Казак FM.
1: Да, это дневная программа по заявкам. Мы продолжаем. Следующий звонок у нас раздался из Краснодара. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день. Я хочу сегодня поздравить свою невестку с юбилеем. Усабинский район, хутор Семенов, Кривенко Татьяна Алексеевна. Ей сегодня 270 лет. Я хочу, чтобы у нее было крепкое здоровье на долгие годы, чтобы она жила, радовала, детей радовала. Вот, в общем, ее любят очень дети, внуки, и пусть не болеет, не стареет, только молодеет. Танюша, всего хорошего тебе.
1: Дорогая Татьяна Алексеевна, присоединяемся, поздравляем вас с днем рождения, с юбилеем и от радиостанции Казак FM. Всего вам самого светлого, доброго и прекрасного, и правильного, и здоровье пусть будет крепким, и настроение замечательное. Музыкальный привет в нашем эфире появится буквально через минутку. Давайте пару сообщений зачитаем. Здравствуй, Казак FM. Сегодня свой день рождения отмечают две замечательные женщины, подружки, коллеги. Приходько Наталья Михайловна и Микиш Лариса Анатольевна. Они встречают 62-ю осень своей жизни. Дорогие именинницы, поздравляем с этим чудесным днем. Как здорово, что у нас есть возможность отметить ваш общий праздник вместе. Желаем вам обеим огромного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. Пусть ваши мечты сбываются, а рядом будут всегда верные друзья и любимые люди. Счастья вам, дорогие подружки, много-много веселых моментов. Ирина Быкова и все многочисленные друзья, кумовья, коллеги вас поздравляют. Наталья Михайловна, Лариса Анатольевна и от коллектива Казак FM добрые, теплые поздравления. А здесь просто привет любимой подружке Чеботаревой Тамаре Павловне от Валентины. Ловите.

0: Звонки на Казак FM.
1: А следующий звонок у нас раздался из Белой Глины. Зинаида Павловна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Слушаем вас.
2: Прежде всего, я вас поздравляю с вашей победой.
1: Спасибо большое.
2: Так держать. Все ваши проекты касаются нашей жизни. И никак иначе.
1: Спасибо,
2: благодарю. А для меня, пожалуйста, исполните «За тихой рекой в березовой роще». Большое вам спасибо. Благодарность вам, богатую невесту. До свидания.
1: Да, жену-то куда девать с богатой невесты. Спасибо большое, да. Так, друзья, ваши сообщения летят. Давайте несколько из них прямо сейчас зачитаем те, которые к этой минуте прилетели. Добрый день. Передайте большой привет из станицы Нововладимирской от выпускников школ 10 1968 года выпуска в город Кропоткин. И большие поздравления нашей однокласснице Денисовой Любови Николаевне. Это ее девичья фамилия. Дорогая Любушка, мы тебя помним, поздравляем. Крепкого здоровья желаем. Мирного неба над головой, неиссякаемого запаса энергии и сил, чтобы рядышком всегда были родные и любящие тебя люди. Всего самого доброго. Хорошее такое теплое пожелание, Любовь Николаевна. Мы вас приветствуем и поздравляем от Казак FM. Здравствуй, уважаемый Леша. Пишет вам Бочарова Татьяна из станицы Воронежской. Сегодня день рождения у моей любимой внучки Просоловой Танюши. Она очень хорошая жена, мамочка. Желаю ей здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего, чтобы все желания исполнялись. Мы ее все любим. Бабушка Таня, Лена, Захар и все, кто вас, Татьяна, любят. А мы присоединяемся от команды Казак FM. Принимайте также теплые поздравления. Еще обязательно чуть позже вернусь к вашим электронным приветовым поздравлениям. Друзья, напомню, нет возможности дозвониться, не получается, нет времени. Всегда есть под рукой Макс. Пишите 8-928-401-2020, либо на электронную почту, если вам удобнее, пожалуйста, вареник@казак.фм. Ну и также очень просто и легко зайти на наш официальный сайт Казак FM. На главной странице есть форма для отправки ваших приветов в программу «Вареночки». Пользуйтесь.

0: Рюмочки на Казак FM.
1: Ну что, друзья, следующий звонок я с удовольствием принимаю. Город-герой Новороссийск. У нас на связи Клавдия. Здравствуйте, добрый день вам.
2: Здравствуйте, Алексей. Хочу передать музыкальный привет моей любимой тете Миренковой Клавдии Григорьевне. Пожелать здоровья, терпения, мирного неба, ну и всего хорошего. И песенку.
1: Дай бог, пусть так и будет обязательно. Чубчик, мой век крапивы, появится в нашем эфире по вашей просьбе. Уважаемый Алексей, вся ваша команда, замечательная передача «Варенички», «Казак ФМ», поздравляю всех с наступающим покровом Пресвятой Богородицы. Пусть она всех охраняет. Всем здоровья, мира, добра. Я хочу поздравить еще свою доченьку Юлю в город Краснодар, пожелать ей всех благ, женского счастья, добра, благополучия, успеха в работе, всего того, чего ей хочется, и пусть Боженька принесет все и поможет всем, кто трудится, всем с Богом. Всем спасибо. Евгения подписалась под этим сообщением. Благодарю вас. Да, большой привет и от Казак ФМ. Спасибо за поздравление. Так, ну что, давайте, наверное, еще одно сообщение. Здрасте, Казак ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая жена, мама, бабушка, сестренка Микиш Лариса Анатольевна. Дорогая именинница, с днем рождения. Этот день особенный, ведь он принадлежит только тебе. Пусть каждый момент твоей жизни будет наполнен радостью, счастьем и любовью. Здоровья тебе, крепкого благополучия в доме, гармонии в душе. Пусть рядом всегда будут близкие и любимые люди, готовы разделить с тобой все радости, моменты счастья, с любовью и теплом. Муж Олег, дочери Яна, Оля, Оксана, сестра Галина с семьей, сваты и все-все-все ваши родные. Ну и красиво еще написали, что вы наша... Ну, они пишут, ты наша опора и вдохновение. Мы гордимся всем, что ты делаешь, и всегда готовы поддержать тебя в любых начинаниях. Пусть твои мечты сбываются, и каждый день приносит только положительные эмоции и приятные сюрпризы. Очень красиво. Еще раз вас приветствуем. Лариса Анатольевна, поздравляем.

0: шутки на Казак-ФМ.
1: Не-не, у нас тоже не все, еще есть время дозвониться и отправить сообщение. Но, пожалуйста, на последней минутке все-таки не откладывайте, дайте вашему привету или добрым теплым словам в адрес родных и близких. Все-таки долететь к нам в студию. Очень частое явление, когда уже попрощался, все, финальная песня, и полетели ваши сообщения. Ну, а их уже тогда в вечерних вареничках Виктория будет зачитывать. Так, у нас звонок из Павловска. Валентина Михайловна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Леша. Леша,
1: да.
2: Я хочу поздравить тебя с наградой.
1: Спасибо.
2: Хорошо, когда есть такие люди, как ты, Леша, наш земляк. Ты находишь такие слова поддержки. Это же надо иметь талант и добрую душу, как у тебя. Спасибо, что ты у нас есть. Дай Бог тебе здоровья и всего самого хорошего. И за то, что ты нас поддерживаешь.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Лёшенька.
1: Да, спасибо большое. Любая награда — это всегда командная работа. И я от души искренне хочу поблагодарить всех моих коллег, потому что никогда один автор, он не справится. Ну, какую-то часть работы, да, безусловно, делает автор, но всегда есть продюсеры, есть звукорежиссеры, есть руководство, которое также помогает, даже в первую очередь помогает. Поэтому спасибо, ребята. Да, очень приятно, и спасибо за добрые слова, Татьяна Даниловна. И вас тоже благодарю за такое теплое поздравительное сообщение и пожелание всего самого доброго. И мой адрес, и в адрес всего коллектива. Благодарю вас. Людмила Николаевна Лях из Хутора Труд. Искренние и самые теплые слова поздравления с днем работников сельского хозяйства тебе, наш дорогой любимый братик Геннадий Николаевич Крикун. Здоровья, везения, счастья и Божьей любви. Он у нас замечательный папа, муж, брат, верный друг и многодетный дедушка, а еще заслуженный работник сельского хозяйства Кубани и России, фанат любимого казачка. Всем совсем скоро отметит свой 70-й юбилейный день рождения. Всех благ тебе, наш родной, пусть земля-матушка за твою любовь к тебе дарит высокий урожай. Мы гордимся тобой, обожаем, любим, целуем, обнимаем. Дети, внуки, соседи, казачок, лучшая радиопланета. За ленточку, как всегда, пожелания ангела-хранителя и Божьей защиты. Спасибо, благодарю. Уважаемый Геннадий Николаевич, вас приветствуем, поздравляем. Да, в выходные, в субботу мы отметили замечательный праздник для нашего края. Он один из главных, не побоюсь этого слова, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности нашей страны. Поэтому, дорогие земляки, дорогие аграрии, еще раз вас приветствуем. Всех, кто в аграрном бизнесе, это ваш день, и благодаря вам у нас всегда вкусные, настоящие продукты. Спасибо вам. Низкий поклон за ваш труд. Еще есть сообщение тоже в этой связи. Давайте я его так сразу же и зачитаю. Добрый день, Алексей. Я Решитько Наталья. От всей души поздравляю всех сотрудников ООО «Земля Кубани», «Хутор Греки», ООО «Кубани» Агроприазовье из Новониколаевска и Калининского района и всех остальных жителей нашего сельского поселения с прошедшим праздником, с Днем работника сельского хозяйства. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и взаимопонимания, уважения, достойной зарплаты, хороших урожаев и благоприятной погоды. Берегите себя. Спасибо за ваш нелегкий труд. Моим сыновьям Сергею, Алексею и моим крестникам Сереже Ванакову и Владимиру Островерхову отдельный любящий материнский привет и поздравления. Вашей семье большой привет, всем коллективам предприятий, которые вы, о которых вы рассказали, также большой привет. С праздником! Ну и пусть все будет в радость. И погода, и урожай, и ваш титанический каждодневный труд. С праздником!

0: Казак-ФМ.
1: Ну и завершать уже программу по заявкам будем звонком из Новомалороссийской. Тамара Павловна, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Добрый день всем радиослушателям. Сегодня отмечаем день рождения замечательного Бурма Дельсина, жительница столицы Балёха Надежда Владимировна. Она бухгалтер в образовании. И я долгое время работала в Мухайске. Знаю ее как исполнительно ответственность исполнительность. Сейчас она
1: Тамара Павловна, ну вот честно скажу, связь шалит, вообще ничего не понятно. Давайте попробуем еще раз озвучить, кому ваше поздравление. Ну да, да, попробуйте, пожалуйста, вечером уже заглянуть к нам в эфир, может быть, чего-то наладится, потому что хотелось бы, чтобы все услышали героине. Поздравляем. Ну, вот, к сожалению, бывает такое. Вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. В 20 часов программа «Вареночки» вновь вернется в наш эфир, и даст Бог, все хорошо будет складываться, все получится. Большой искренний теплый привет. Сегодня свой день рождения отмечает любимая жена, мама, бабушка Приходько Наталья Михайловна. Дорогая именинница, желаем, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, счастьем, любовью, крепкого здоровья, исполнения заветных мечтаний, успеха во всех начинаниях, пусть будет в жизни гармония, а рядом близкие и любимые люди. С теплом, муж Сергей и любовью. Муж Сергей, дочери Анна и Светлана, семьями брат Сергей с семьей, мама Лидия Григорьевна и все родные также присоединились и подписались. Так, ну что, друзья, все ваши сообщения дочитаны. Меня зовут Алексей Орлов. В программе «Вареночки» услышимся уже завтра с 12 часов. Обязательно вернусь в эфир. Ну а вы оставайтесь на нашей волне, потому что все самое любимое и интересное только здесь. Еще раз напомню, что вечерняя программа по заявкам у нас случится с 20 часов. Присоединяйтесь, поздравляйте и передавайте приветы. Ну а пока хорошего дня и легкого вторника в нашей компании. Пока.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.

тобой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Тар – национальный музыкальный инструмент азербайджанского народа. В переводе означает «струна». Его корпус в виде двух чаш изготавливается из тутового дерева, которое распиливают зимой. В это время оно обладает хорошими звуковыми качествами, меньшим весом и не дает трещин. Открытая сторона затягивается мембраной из пузыря животного. Инструмент имеет 11 струн. К основным добавлены две так называемые «звонки». Они располагаются сбоку шейки и играют протяженные звуки в верхнем регистре. Тар во время исполнения держит у груди в горизонтальном положении, прижимая его корпус. А играют на нем при помощи плектра в форме зубца, сделанного из вишневого дерева или бычьего рога. Тар – главный гость на свадьбах, праздниках и концертах. Он считается музыкальным символом Азербайджана. Изображен на национальной валюте страны как на бумажных купюрах, так и на монетах. Это один из немногих национальных музыкальных инструментов, для которых специально создаются произведения. Искусство игры на таре и мастерство его изготовления включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия. Тар звучит, зовет и плачет, переживает разлуку и снова уносит вдаль воспоминаний. Тар — это голос азербайджанского народа. Это его душа.
2: Эх, бар!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Закодировался как-то мужик, ну, от этого дела. Ну, вы поняли. И вот месяц не пьет, второй, третий. И вдруг вечером закодированный мужик приползает домой на карачках. Жена, вызывай полицию.
2: А, что случилось?
1: Меня взломали!
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Sen gidenden etirsizdi bahlarda güller. Güneşsiz kaldı sensiz günler.
2: Можно покинуть дом, но не родину. Так говорят наши соседи-азербайджанцы. Во всем мире их почти 35 миллионов, а вот в Краснодарском крае всего 10 тысяч. Азербайджан и Краснодарский край связывает не только давняя дружба, но и бизнес-сотрудничество. Есть на Кубани и общественные организации, направленные на развитие межнациональных отношений. Национально-культурная «Берлик» и Фонд развития культуры и искусства «Моя страна». У нас с азербайджанцами много общего. Например, гостеприимство, любовь к чаю и чаепитиям. А еще самовар, которым наши соседи пользуются уже не одно тысячелетие. И именно на территории Азербайджана был найден самый древний самовар, возраст которого ученые оценили в 3700 лет. И хоть внешне азербайджанские самовары и отличались от русских, но название самого устройства было очень похоже на наше – «сумавер», где «су» значит «вода», а «мавер» – «кипятильник». Вообще традиции азербайджанские очень непростые, схожие с японской чайной церемонией. Вот только в отличие от многих других народов, азербайджанцы почти никогда не бросают сахар в чай, а предпочитают пить этот напиток исключительно в прикуску. Желательно с келегент – особым крепким сортом сахара неровной формы, который не тает сразу же при соприкосновении с кипятком. Сначала сахар окунают в чай, откусывают его и только потом отпивают первый глоток. Сейчас уже мало кто помнит, откуда появилась эта традиция, а мы напомним. Еще в средние века, когда в ханских и шахских дворцах плелись интриги и заговоры, азербайджанские заговорщики подсыпали своим врагам яд прямо в чай. Чтобы защититься от отравления, азербайджанские правители придумали свой способ защиты. Прежде чем отпить чай, окунали в него сахар. Все известные в те времена яды были органического происхождения, а потому вступали в реакцию с сахаром. Если при соприкосновении чая с куском сахара выпадал осадок, напиток мутнел или же вскипал, чаепитие прекращалось. Сегодня необходимости в такой защите нет, и кусковой сахар подают к столу по привычке. А кроме него лимон, чирас, смесь орехов и сухофруктов, пахлаву и несколько видов варенья. А уж его азербайджанские хозяйки умеют варить из чего угодно. Айвы, инжира, кизила, лепестков розы, арбузных корок, грецких орехов, шелковицы, ежевики, вишни, абрикосов. А кроме того, из помидоров и баклажанов.
0: Добрые соседи!
3: По пути с Казак-ФМ.

ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. И я не дошел до Вены и Берлина.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут всю неделю не просыпаться по будильнику на работу, а в выходные проснуться в 5 утра и думать: «Зачем я так рано проснулся?» Это наши соседи могут оскорбить друг друга, просто чтобы был повод начать разговор. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а какая дата рождения у твоей жены?
1: А для чего ты интересуешься, Русланчик?
0: Да я раньше твою дату рождения водил, когда к твоему Wi-Fi подключался, а теперь цифры не подходят. Вот сижу, подбираю.

0: Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «блыскавка»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Блыскавка? Ну, от слова «близко», наверное. Где-то рядом, близко.
3: Блыскавка? Блестящее что-нибудь? Блыскавка.
4: Ну, блыскавка – это до кумы можно сходить рядом. Это где-то рядом.
5: Блыскавка? Ну, блыскавка по-украински, значит, недалеко.
6: Ну, наверное, что-то мерцающее, не знаю, там, светящиеся, стразики какие-нибудь.
1: На самом деле, блыскавка – это зарница, точнее, молния. А выражение «блыскай» или «блыскать» означает появление светового излучения через интервалы времени. Блыскавка – это природное явление, которое можно увидеть во время грозового дождя или ливня. И обычно она опасна, потому ее следует остерегаться.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается из леса, еле-еле передвигая ноги и неся огромную тушу кабана на горбу. Видя, что приятелей рядом нет, жители деревни его спрашивают: «Колян, а где Петрович-то?»
2: «Петрович? Ой, знаете, Петровичу плохо стало. Он упал и где-то в километрах двух отсюда валяется».
1: «Петровича, как же ты бросил-то Петровича? Что ж ты Петровича-то бросил, кабана-то потащил?»
2: «Ну, так это, Петровича-то никто ж не сопрет».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Можно начальнику перестать врать, что я не отвечала, потому что связи нет.
1: Шутки, прибаутки.
2: Казак FM. Голос твоего дома

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят парень с девушкой на скамейке. И парень говорит: слушай, пошли в ресторан. Она говорит:
2: ой, круто, пошли.
1: Да подожди ты, дослушай. Пошли в ресторан грузин, армянин и русский.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Соседи. Ленивый человек, как рыба, плывущая по течению. Так говорят кеты. А уж они в рыбе толк знают. От начала своих дней этот народ, если верить национальным легендам, жил на берегах Енисея и добывал свежую рыбу. Так что если ваш сосед кет, то он наверняка будет заядлым рыбаком. На Кубани живут 3 кета, а вот во всем мире их осталось не больше 1500. Название кеты не является исконным самоназванием народа. Его официально утвердили только в 20-х годах прошлого века. В основу названия было положено слово «человек» или «кет» — «кэт». До этого кеты были известны как остяки — енисейские остяки или енисейцы. Язык кетов считается феноменом, так как не похож ни на один из языков сибирских народов. Ученые утверждают, что на похожем наречии говорили народы Северной Америки, индейские племена Наваха и Атапаски. К сожалению, среди современной кетской молодежи на родном языке говорят только каждый пятый. Остальные же, хоть и учили его в школе, предпочитают русский. То же со временем произошло и с национальной кетской кухней. Сегодня уже почти никто не готовит тех блюд, которыми любили лакомиться их предки. Однако нам пара рецептов известна, и мы вам их сейчас расскажем. Ну а вдруг сосед кет в гости заглянет, а вы его и порадуете. Популярными были и остаются у кетов мясные бульоны, которые варят из необескровленного мяса. А особым лакомством всегда считались рыбья печень и икра. Из них делали котлеты, которые жарили в котлах. Не все могли себе позволить и другой деликатес – рыбную пасту. Ее готовили из жирной рыбы – осетра, стерляди или чира. Филе без кожи и костей клали в сотейник или другую посуду. Доливали воду из расчета 10-20 мл на каждый килограмм рыбы, после чего закрывали плотной крышкой. Еще один секрет. Швы кастрюли для герметичности кетские хозяйки замазывали тестом и только потом ставили на огонь. Рыбу припускали на слабом огне около 2,5 часов, но так, чтобы она не подгорела. Лучше всего для приготовления пасты пользоваться толстостенной чугунной посудой. В итоге должна получиться почти однородная масса, которую нужно еще потолочь и перемешать с вытопившимся рыбьим жиром. Пасту раньше так как есть мазали на хлеб и ели, а сегодня добавляют в нее специи по вкусу, раскладывают по порциям и убирают в холодильник. Говорят, бутерброды и другие закуски с рыбной пастой очень вкусные. Есть еще одно любимое блюдо из национальной кухни кетов. Это рулет с ягодами. Правда, готовят рулет не из теста, а из мяса. Куски говядины или оленины отбивают, на мясо кладут тонкий слой сала, а на него фарш из печени, перемолотой с черемшой. Все это заворачивают рулетом, закрепляют ниткой или поварской иглой и обжаривают до полуготовности. Потом рулеты укладывают в глубокую толстостенную кастрюлю, заливают бульоном или водой, добавляют специи, плотно закрывают крышкой и ставят в духовку или жарочный шкаф на полчаса. А где здесь ягоды, спросите вы? А ягодами, морожкой, брусникой и клюквой рулеты посыпают при подаче на стол. Необычно, но очень вкусно.
1: Добрые соседи! Казак

врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю тяжело седому пацану.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи могут жаловаться на маленькую зарплату и купить трехкомнатную квартиру за наличные. Это наши соседи могут понять, как сыграла футбольная сборная по крикам соседа за стеной. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, вот мне не хватает адреналина, что посоветуешь?
1: О, Русланчик, подари жене сковородку чугунную и не приходи домой дней 6-7. О, по возвращении домой у тебя...

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: На свадьбе друзей побежала ловить букет. Потом опомнилась

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут? А на каких языках они говорят? А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто жил на Кубани раньше? До того, как сюда казаки пришли?
3: Почему же жил? Этот народ живет и сейчас. Это адыгейцы, а сами они себя называют адыги. Как раз предгорье Кавказа и берега реки Кубань – это их родные земли. Предки адыгейцев поселились здесь еще около 3000 лет назад. Сейчас они наши ближайшие соседи. Вот переезжаешь из Краснодара по мосту через реку и оказываешься в республике Адыгея. Но много адыгейцев живет и в нашем крае.
0: А кем они были?
3: В основном земледельцами. Сажали проса, ячмень, пшеницу, разводили коз, овец и лошадей. Женщины славились как рукодельницы, а мужчины как отважные и храбрые воины. С самых ранних лет детства мальчиков учили владеть ножом, кинжалом, луком и стрелами, ездить верхом на коне. Адыгейские воины с древности считались лучшими, поэтому часто их нанимали для охраны или участия в военных походах в других государствах.
0: А с русскими они подружились?
3: Да, дружеские отношения адыгов с русскими сложились еще с 13 века. И даже одна из жен русского царя Ивана Грозного, Мария Темрюковна, была родом из наших краев. А когда на Кубань пришел наш великий полководец Александр Суворов, среди адыгских князей у него появилось много друзей, потому что боролись

0: сошлись они тогда против одного врага – турков-османов. И сейчас русские адыгейские народы живут дружно, как добрые соседи.
1: Папа знает.
2: Эх, бар!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришли сын с отцом на рыбалку. Отец говорит сыну: «Сынок, а ну-ка дай мне хлеб для подкормки рыбок».
2: «Пап, я его съел».
1: «А, съел? Ну, тогда давай мне кашу».
2: «Пап, я ее тоже съел».
1: «Съел?»
2: «Ага».
1: «Ну, ладно, тогда доедай червей, пойдем домой, сынок».
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню и перекусить.
1: А, прости.

0: 10 девчонок, 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Люба, братцы, 104.9 FM

0: Частушка для казака от Катерины из Тюмени.
1: Здесь частушки звонко льются, над полями вдаль несутся. Кубань, щедрая душа, да чего ж ты хороша.
0: Реклама на Казак FM.
2: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Краснодар, Российская, 28.
3: Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Лечение витриоретинальной патологии. Катаракты любой сложности, в том числе с подвывихом и вывихом хрусталика. Операции проводятся. Проводит Александр Васильев. Новороссийск, Видово 16, 8800-600-603. Сайт clkz123.ru.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Медведовской, Новопокровской, Ленинградской, Кущевской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
6: Компания ООО «Мир Семян», город Армавир, реализует сивок лука для подзимней посадки. Белый Орел, Вольф, Стурон, Пингвин, Трой, Ред Барон, Кармен, Радар, Элан. Всего 12 сортов. Цены низкие. Телефоны 8-918-44-55-309, 8-988-464-09-33.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Кольца, серьги, кулоны, якутские бриллианты. Украшения из золота и серебра на любой вкус и бюджет. На ювелирной выставке в бизнес-центре «Централь» на Красной. Напротив Дома книги с 15 по 18 октября. 0+.
3: Занимайтесь.

motorsport.rf. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины.

причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки. Казаков!

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут? А на каких языках они говорят?
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты знаешь, что такое Барэф-Дзэс?
3: Здравствуйте по-армянски.
0: Ты что, знаешь армянский?
3: Просто один из моих лучших друзей Тигран, армянин. Ему приятно, когда я с ним так здороваюсь.
0: А откуда армяне у нас на Кубани появились?
3: О, Нина, армяне здесь начали жить еще задолго до русских. Еще 2000 лет назад воины армянского царя Тиграна Великого по договору с греками охраняли их города. Потом, в средние века, армяне поселились на берегах Кубани в предгорьях Кавказа. Там они жили бок о бок с черкесами, другим местным народом. Их даже стали называть черкесогаями, то есть горскими армянами. Но при этом они сохраняли свои традиции и христианскую религию. Даже место, где они жили, назвали в честь древней столицы Армении – Армавир. Сейчас это большой город в нашем крае.
0: И все армяне Кубани там живут?
3: Конечно, нет. Много армян в Туапсинском районе, в окрестностях Анапы. Там они поселились больше 100 лет назад, когда бежали из Турции. Большие армянские общины в Сочи, Краснодаре и других городах. Всего армян живет в нашем крае около 275 тысяч человек. Больше только русских. А откуда ты знаешь приветствие Барэф-Дзэс?
0: Одноклассники научили. Может, я с ними до конца школы и армянский язык выучу?
2: Папа знает.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Купил муж новый телевизор, притащил домой, а жена ему говорит:
2: «Ой, а чего это тут на коробке нарисован бокал?»
3: «А это, дорогая, значит, что покупку необходимо обмыть. Ну, не поспоришь и не поспоришь».
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Перед игрой его намачивают, чтобы он стал эластичным и не пропускал воздух. В мешок вставлена короткая деревянная трубка для вдувания воздуха и две мелодические свинцовые трубки. В прошлом шибр применялся при совершении религиозных обрядов, в том числе звучал на весеннем празднике венчание плуга и земли. Звуком инструмента приписывалась таинственная магическая сила. Чувашских волынщиков называли шибрс. Они обязательно участвовали во всех народных праздниках. Особым почетом волынщики были окружены на свадьбах. Верхом на коне шибрс сопровождал жениха в поездке за невестой. Музыкант во время свадьбы располагался на особом возвышении и на шибре исполнял плясовые мелодии и наигрыши. Если на свадьбе было два волынщика, один из свиты жениха, другой из свиты невесты, то между ними завязывалась музыкальная битва. В настоящее время шибр вытесняется гармоникой, но остается любимым музыкальным инструментом на праздниках. Ведь он — душа чувашского народа.

что в 2023 году, по-моему, в Сочи собирались эти специалисты, и ожидается, что это будет профессиональным праздником прямо государственным. Кроме того, сегодня в народном календаре Михаил Соломенный. От души хочется Михаила всех от радиостанции «Казак-ФМ», конечно же, сердечно поприветствовать и поздравить с вашими именинами. Жду вас в перекличке. Олечка из Кирова, не знаю, с нами вы уже или нет, но я хотела бы, ну вот все время Валентина, хутор труд, да, Новикова, и наша Татьяна Анатольевна просят минутки такие поэтические. Хочу рассказать вам, вот как раз, Татьяна Анатольевна, вы спрашиваете о том, какие стихи читала я в начале пути на радио «Казак-ФМ». Это Лидия Смирнова. Лидия Васильевна, между прочим, родилась в Новороссийске, училась в Санкт-Петербурге, в Кирове, работала всю жизнь в газете, да, издавала книги стихов в Тихорецке, была, написала книгу «Машиностроители из Тихорецка». И говорят, что в последние годы она жила в Новороссийске. Так бы хотелось, чтобы она слушала радио «Казак-ФМ». К сожалению, узнала, что не стала Лидией Васильевной. Но вот для слушательниц моих нашла несколько строчек. Называется это стихотворение «Позвольте мне просто вам письма писать». «Позвольте мне просто вам письма писать, писать в ту реальность, которой не будет. Вам письма писать, но ответа не ждать. Ромашку терзая, мол, любит, не любит. Ромашка мила мне сама по себе, и белых цветов я давно не срываю. Ведь я не нуждаюсь в любой вражбе, и, кажется, даже судьбу свою знаю. Позвольте, позвольте мне думать о вас, ведь март с каждым днем уже ближе к апрелю.

0: спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
1: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
2: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
3: Друзья, продолжаются варенички. И вот Валентина из Мингрельска желает самого доброго и уютного вечера в компании любимого казачка, нашей любимой ведущей. Спасибо, Валентина, дорогая. Всем моим родным, друзьям и знакомым самые наилучшие пожелания. Всех благ, а главное, мирного неба над головой. Валентина, я вас приветствую. Тамара Павловна Чеботарева, ой, благодарю. Сегодня отмечает день рождения уважаемая, замечательная женщина. Жительница станицы Новомалороссийская Надежда Васильевна Суровенкова. Она бухгалтер по образованию, и я долгое время работала с ней в одном хозяйстве. Знаю ее как грамотного, исполнительного, ответственного специалиста. Она сейчас на заслуженном отдыхе, но ее опыт и знания и сейчас востребованы. Она находится на работе. Ей пришлось в жизни пережить много трудностей, но ее доброта и внимательное отношение ко всем, кто ее окружает, осталась с ней навсегда. Я и ее соседка Клавдия Григорьевна поздравляем и желаем тебе, Надежда Васильевна, всего-всего, чем жизнь богата. Здоровья, благополучия, радости жизни, добра, тепла в душе, в доме уюта, любви, уважения родных и друзей. Всего тебе самого доброго и прекрасного. А еще передаю привет, Тамара Павловна пишет, всем жителям станицы, радиослушателям. Кто давно ушел на заслуженный отдых, но всю трудовую жизнь посвятил работе на селе. Огромный привет. Это труженики тыла, дети войны. С уважением ко всем, Тамара Павловна. Тамара Павловна, и вам огромный привет. Галина из Новокубанска, я вас приветствую. Добрый вечер.
4: Вечер добрый, для наших казаков. Хорошего настроения хочу передать радиослушателям казаков, ведущей нашей любимой Виктории.
3: Спасибо, дорогая.
4: Передать привет и моему отцу со словами побыстрее выздороветь, быстрейшего выздоровления Анатолию Сергеевичу, здоровья ему, крепости душевной, телесной, мирного неба над головой. И пожелать ему, блин, передать ему песенку, если можно, Руслана Агуева, отец.
3: Обязательно. Да, Галин, вашему папе крепкого здоровья. Выздоравливать? Вот сейчас говорю для того, чтобы вы плечи расправили, вверх посмотрели, носик повыше. Обязательно выздоровите и в скорейший срок. Для вас эта песня «Пусть все будет хорошо».

0: Казак ФМ.
1: Олечка из Кирова откликнулась. Не знаю, слышали ли вы начало программы. Оль, напишите мне о Лидии Смирновой. Может быть, вы даже и знакомы. Так, жду ваших сообщений. Наш Макс, +7 928 401 20 20. Таков же телефон для того, чтобы дозвониться, но на обыкновенный стационарный телефон звоните, пожалуйста. В Краснодаре очень тепло, прекрасная осень, красивая осень. Зеленая, с желтым переливается, оранжевого пока не очень, но еще и цветы на наших прекрасных клумбах, и зеленая трава. Необыкновенный город, необыкновенно красивый край. Приезжайте, кто не был, не видел, а кто видел, знаю, что влюблены. Знаю, вы пишете об этом. А вот из Некрасовской дозвонился Степан. Здравствуйте. Степан. Ох, как хотел поздравить всех работников сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, и даже стихотворение свое очень такое хорошее подарить. Ну, Степан, я думаю, что вы перезвоните. Давайте продолжаем нашу программу. Дозванивайтесь. Очень хотела бы, чтобы прямо сейчас кто-то позвонил. +7 928 401 20 20. А мы послушаем Людмилу Николаеву «Белая верба».

0: Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички. Добрый вечер, Виктория, Москва с вами. Ириша, привет и вам. Так, добрый вечер. Бабушка Тамара и дедушка Саша из села Михайловского поздравляют сегодня с днем рождения любимую внучку Анастасию Романовну Баринскую. Во как, Анастасия Романовна. Дорогая внученька, тебе сегодня 14, и мы хотим, чтобы этот возраст стал для тебя началом самого светлого времени. Расти здоровой, крепкой, пусть каждое утро встречает тебя с улыбкой. Желаем тебе верных подруг, добрых учителей и таких дорог, которые приведут только к хорошему. Пусть твои в жизни будет много радости, смеха, да, слез и тех мгновений, которые потом приятно вспоминать. Оставайся такой же светлой и искренней. Мы тебя очень-очень любим. Поздравление отправляется в Краснодар. Анастасия Романовна, хохочите всегда до слез, от души. И пусть такой хохот, да,

0: такие эмоции дают вам, всегда добавляют здоровье вам и вашим близким, которые так вас любят. Ну, Оля из Кирова ответила мне, что, к сожалению, не знала. Ну, лично не знала. Оль, но можете полистать сборники, прекрасные стихи. Так, давайте выслушаем Сергея из Абрау-Дюрсо. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, что хотелось бы сказать? Хотелось бы поздравить сегодня жительницу станицы Новомалороссийской Суровенко Надежду Васильевну, потому что бабуля сегодня не смогла дозвониться от имени и по поручению. Желаю счастья и здоровья, всего самого наилучшего. Если она не слышит, односельчане передадут. Также привет. Привет тебе, Виктория.
0: Спасибо.
1: Привет Людмиле Петровне, Людмиле Николаевне. Также перехожу к своим бабушкам. Привет любимой бабушке Томочке. Потом бабе Клаве привет Миренковой, огромный, в ту же Малороссийскую. Это мои самые вот дорогие люди, кто у меня есть на свете. Также хочу сказать всем дорогим радиослушателям нашим не скучать, не грустить и приходить в страну добрых зайчиков, как Виктория нас называет.
0: Ну это прекрасно.
1: Это обращается к вам старший зайчик, катаванский зайчик.
0: Да. Хорошая эмоция, Сереж. Кубанские синие ночи от казачьей вольницы для всех тех, еще раз повторюсь, кто любит Кубань.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Анатолий из Литвы написал всем-всем слушателям и коллективу любимого казачка добрейший вечер и наилучшие пожелания. Большое спасибо за прекрасную песню. Песня на самом деле прекрасная. И сколько человек в своих письмах мне писали, как под эту песню душа вспоминает и юность, и детство, как гоняли по кубанским садам, по лугам и полям. Ой, как это мило, вы так много всего мне рассказывали. Некоторые письма прямо как в кино фильмы смотрела. Настолько вы с любовью писали, а я отзывчиво читала эти письма на самом деле. Степан из Некрасовской вернулся. Здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте. Хочу тех хлеборобов поздравить с нашим профессиональным праздником. Пожелать всем здоровья, крепкого здоровья, да, чтоб хлеб хорошо родил, и чтоб над хлебными полями, ковыльными степями, высоте неба лилась песня жаворонка. Ну, я сейчас корректироваться, вот такое дело. Так. И как бы это на русский язык перевести, значит, ну, короче, спасибо рукам, которые пахнут хлебом. О, вот так, по-моему, да.
1: Это точно. Степан поздравляет всех с праздником, всех хлеборобов, всех работников сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Посмотрите, сколько мы вас чествуем, дорогие наши труженики.
3: Выйду ночью в поле с конем. Ночка.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, как я люблю вечерами узнавать о вас и знакомиться с вами поближе. Татьяна Бирюкова из Волгограда присоединилась к нашей перекличке, где Киров, Москва и Литва уже есть. Вот что она пишет. Так получилось, что летом однажды пришла в госпиталь накормить боевого товарища. Естественно, угостила ребят в палате, и тут началось. Ежедневно утром перед работой я несла ребятам домашнюю еду. Первое, второе, выпечку. И так более полутора месяцев, пока каждый из них не выписался. Их восхищение и просто счастливые глаза нужно было видеть. Все ребята на связи. Представляете? Кто-то позвонит, просто вспомнив мою домашнюю еду. Кто-то вспомнил, как боец, забыв о больной ноге, рванул к столу, что его ребята ловили. Кто-то уже в работе, идя на боевое задание, сегодня вспомнил обо мне и прислал денежку на букет цветов, который я, конечно, купила. Все-все помнят, кто получил мои посылки на фронте. Ребятам так мало надо, простое человеческое внимание. Низкий поклон вам, всем наши защитники, воины. И я помню каждого из вас за все эти 4 года. Ну, Татьяна, у вас подпись на аватарке. Татьяна, доверься судьбе, и все пойдет как надо. Вы знаете, я влюблена в вашу фотографию. Вы очень красивая женщина, мало того, оказывается, с такой душой огромной. А Татьяна похожа на актрису Лидию Вележеву. Ну, чудесный вы человек. Мне захотелось вам подарить лично эту песню. И ребятам привет передать. И вы замечательная.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Друзья, продолжаются варенички. Наш телефон и Макс плюс 7 928 401 20 20. Интересные вечера провожу я, Виктория Никитюк, с вами. Мне всегда с вами так уютно и так интересно. Благодарю каждого нашего радиослушателя. Добрый вечер, дорогим друзьям моим, друзьям и каждому, кто на родной волне. Валентина Шаповалова и Александр из Геогинской пишут. Ангела-хранителя и помощи Божией мы поздравляем православных с покровом Пресвятой Богородицы. По церковному праздник уже наступил. Здоровья и любви вам, дорогие. Друзья, чтобы Богородица укрыла каждого от всего плохого, а главное, наших защитников, которые ценой своих жизней стоят на страже нашей Родины. Благодаря им у нас мирная жизнь. И спаси, сохрани вас Господь. Низкий вам поклон, ребята, и всем наш вечерний привет. Благодарю. Благодарю, Валентина, вас. Смотрю еще ваше сообщение. Ой, Анатолий такое сообщение хорошее прислал. Найти срочно. 60 лет назад участвовал в уборке урожая. Отвозил от комбайнов ячмень, пшеницу, семечки. Это незабываемо. Запах сыплющегося в кузов зерна до сих пор чувствую. Я представляю. А как это красиво. Ангелина из Краснодара, здравствуйте. Ой, как жаль. Ангелина, возвращайтесь, прям вот не задумываясь, пожалуйста, буду ждать, когда вы вернетесь. Давайте послушаем, может быть, звоните, Ангелина, прямо сейчас, а я еще раз напомню, что в варенчике по вашим письмам, если вы берете лист бумаги, конверт, и пишете на выходные, на субботу и воскресенье, то знайте, что нужно заранее это сделать, за месяц до даты поздравления отправить конверт, потому что вы знаете, как сейчас почты работают, но так оно и есть. Письма приходят позднее. Я знаю, как расстраиваются те, кого предупредили, что будет поздравление. Сам тот, кто написал, хотел сделать подарок. Вот надеюсь, что это Ангелина вернулась. Ангелина, здравствуйте. Нет? Ангелина? Алло.
2: Алло, да, это я, Ангелина.
1: Как хорошо.
2: Здравствуйте, я всех приветствую. А давайте послушаем песню «На свете нет роднее тебя».
1: Угу.
2: Для это кого? Я своей маме хочу посвятить.
1: Да. Ну, пожелайте, Ангелина, мамочке здоровья.
2: Да, здоровья, всего хорошего обязательно.
1: Ангелина, как зовут маму?
2: Валентина Ивановна.
1: Валентина Ивановна, для вас специальный подарок от дочери. И для всех наших мам на свете нет тебя родней.

0: Маяки на Казак FM.
1: Друзья, досматриваю ваши сообщения. Виктория, вы любите камин? Я думаю, его невозможно не любить. Я, конечно, люблю камин. Конечно, это так. Мало того, что романтично, еще как это уютно. Уютно, и о многом можно вспомнить. Жека из Лабинска. Здравствуйте.
2: Приветствуем.
1: Слушаем вас.
2: От лица всего мужского коллектива поздравляю всех наших девчонок.
1: С
2: окончанием дачного сезона. Все, дачи закрываем на замок.
1: Так, ага, так.
2: Подождите, тут не до смеха. Замки закрываем, все, хорош, девчата. Отдыхать надо.
1: Да, девчонки накрутили, видимо, урожаев, и Жека просил передать привет всем мамам, подарить песню, обязательно это сделаем. А я, друзья, хочу этот эфир завершить еще четырьмя строчками буквально своей любимой поэтессы, да, Лидии Смирновой. Она написала так о своей жизни. «А я смирилась с жизнью непростой, но если не испортила я пряжу, то потому что нитью световой был ход веретена всегда отлажен». Друзья, всем хорошего вечера, доброго настроения. Обязательно присоединяйтесь к нам. Завтра утреннее шоу «Алло, село» приветствует вас и будет в прямом эфире. С самого утра с 7 до 10 начинают наши друзья. Алексей Орлов в прямом эфире ждет вас в 12 часов дня. Звоните, пишите, рассказывайте. А я, Виктория Никитюк, присоединюсь уже в 20 часов. Кроме того, будет сюрприз. Завтра среда. Вы знаете, что по средам у нас еще есть прямой эфир. Кто-то придет к нам навстречу, вернее, к вам навстречу, ну и, конечно же, к нам на радиостанцию тоже. Хочу сказать вам об одном, что, пожалуйста, пишите, начинается эфир здесь и сейчас в МАКС, +7 928 401 20 20. Заготавливайте ваше сообщение, думайте, кого вы захотите поприветствовать заранее, дозванивайтесь, всегда мы с удовольствием ждем вас в наших эфирах. И еще Галина Матвеевна звонила, попросила передать всем большой привет, пожелать доброго вечера и мирного неба над головой. Я думаю, что это настолько сейчас актуально, что всем передаю ее слова. Меня зовут Виктория Никитюк. Пока-пока. Доброго вечера, надеюсь, в компании Казак FM. До свидания.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце, темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаете, меня часто спрашивают: а ты ходишь в спортзал? Я отвечаю: конечно, каждый день. Мимо прохожу.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Сколько бы ни пел я песен, это о тебе. Я хочу сказать, кем стала ты в моей

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».
1: С каждым годом уже круг и острее боль разлук, а зарубки глубоки.

запоздалая осень в небе найдет. Вдаль улетающий клин журавлей.

тускло лампада мерцает при образах. Пламя надеждой засветится вновь. Снегом разлука растает в наших глазах.

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших героев

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.

0: у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?
1: По небу плывет луна.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.